никогда в нее верит. Йога. Нужно повторить действительно. Нахди культуру фетт.